0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: Чели си Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның Фети Радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватқанына Тюркия Оваза Радиосы.
3: Эво и фонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия. Гидарреди Амурия Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعة صوت ترکیه.
3: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووچ د ترکیه.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет зъри и Тюркия.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
11: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, да, Тюркия гаг радио да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Тюркия с Хма.
15: Овода, Тюркия вину радиоса.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
8: Эво ифонетис Тюркия.
4: Олди радио глас Тюркия.
7: Гидар реди амурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangya radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: uçacaktık. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Ya istiştme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън по Абоден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да Тюркия гаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Каяна.
15: Етерчия Радио Садбури Тюркия с Хма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватканыңа Тюркия овозы радиосы.
3: Эзо ифонитис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
7: Гидарреби аммурият Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye o voz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дэнтай.
13: Инджан Кара, Радио Садае Тюркия.
14: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
17: Овода Тюркия Вину Радио Са.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия овоза.
6: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
4: Е садай Тюркия.
13: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овоза радиосу.
17: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
18: Гидарре ди амурия Тюркия.
7: Ини адала радио суара Тюркия.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.